Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Враги допрашивают Иисуса. И вновь народ собрался в храме и говорил Иисус с народом. «Я свет миру», — сказал Иисус. «Кто последует за мной, не будет ходить во тьме, ибо обретет свет жизни». Фарисеи, услышав это, обвинили Иисуса. «Нет в твоих словах правды, ибо ты лишь сам о себе свидетельствуешь!» — кричали они. Иисус ответил. «В законе вашем написано, что свидетельство истинно, если оно исходит от двух. О себе же свидетельствую я и Отец, пославший меня». Фарисеи знали, что плотник Иосиф умер, поэтому они спросили, «Где твой отец?» «Вы не знаете ни меня, ни отца моего», — сказал Иисус. «Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Фарисеи хотели схватить Иисуса, но час его еще не настал, и никто не посмел тронуть его. Позднее Иисус сказал, «Я уйду, и будете искать меня, и умрете в своих грехах. Куда я иду, туда вы прийти не можете». Присутствующие не поняли, что имел в виду Иисус. По храму пронесся шепот. «Неужели он собирается убить себя, раз сказал, куда он пойдет, мы пойти не можем?» Иисус знал их мысли и потому пояснил. «Вы из этого мира, я же не от сего мира». Тем из присутствующих, кто поверил, Иисус сказал, «Если будете жить по слову моему, тогда вы действительно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вы не умрете в грехе, но будете жить вечно». Эти слова Иисуса вывели из себя его врагов. «Теперь нам ясно, что в тебе бес!» — гневно закричали они. «Авраам умер, и все пророки умерли, а ты утверждаешь, что тот, кто поверит в тебя, никогда не умрет. Неужто ты больше отца нашего Авраама? За кого ты себя принимаешь?» Иисус ответил, «Не я себя возвеличиваю, но меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он ваш Бог, но вы не познали Его. Если бы я сказал, что не знаю Его, то был бы лжецом, но я знаю Его и выполняю Его волю. Авраам, отец ваш, был рад увидеть день мой и увидел его, но вы не поступаете, как подобает детям Авраама». Сразу же поднялись крики. «Как мог ты видеть отца нашего Авраама? Тебе не исполнилось еще и 50 лет, и ты говоришь, что видел отца нашего Авраама». Тогда Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, прежде чем был Авраам, я есмь от начала сущий. Я есмь сущий, под этим именем Бог был известен сынам Израилевым с древности». Услышав, что Иисус называет себя этим священным именем, книжники и фарисеи пришли в ужас. Они схватили камни и готовы были убить Иисуса. Но он исчез в толпе.

0: Как-то в субботний день Иисус, выходя из храма, увидел слепого, который, сидя у дороги, просил милостыню. Человек этот был слеп от рождения и жил вместе с родителями в Иерусалиме. Апостолы, уже прежде видевшие этого слепого, спросили: «Учитель, кто согрешил, что он родился слепым?»
1: «Никто не согрешил», — ответил Иисус. «Но это для того, чтобы на нем проявилась сила Божья».
0: Ученики увидели, как Иисус остановился перед слепым, поднял влажный комочек глины, размял его и помазал глиной глаза несчастного. «Пойди умойся в Силоамской купальне», — сказал Иисус. Без лишних слов слепой отправился в купальню. Там он омыл грязь со своих незрячих глаз. И тотчас прозрев, он побежал домой, чтобы поделиться этой невероятной новостью. Его рассказ вызвал всеобщее удивление и разноречивые толки. Некоторые разглядывали его и спрашивали: «Этот ли человек сидел у дороги и просил милостыню?» Другие отвечали: «Да, похоже, что это он». Возбуждение людей все возрастало. Они собрались вокруг прозревшего и наперебой спрашивали его: «Что сделал Иисус? Как открылись твои глаза?» И прозревший человек не уставал рассказывать, как Иисус помазал оба его незрячих глаза влажной глиной, а потом велел ему пойти и умыться в купальне Силоам. «Я пошел, умылся и стал видеть», — радостно говорил прозревший человек. «Где же Иисус сейчас?» — спрашивали у него люди. Прозревший этого не знал. Тогда соседи отвели его к правителям фарисейским, которые долго его расспрашивали и в конце концов сделали такой вывод: «Совершивший это чудо не от Бога, потому что он не соблюдает субботу». Другие из находившихся неподалеку возражали: «Как может грешник творить такие чудеса?» Мнения разделились. Одни считали, что власть, которой обладает Иисус, от Бога. Другие же думали, что он лишь обманывает тех, кто верит в него. Обратившись к исцеленному, фарисеи спросили: «А что скажешь ты о нем? Кто открыл тебе глаза?» «Он пророк», — ответил прозревший. Враги Иисуса не могли успокоиться и много труда приложили к тому, чтобы любым способом доказать, что чудо не произошло, и все это — вымысел. Быть может, так называемый прозревший просто притворялся слепым. Правители призвали к себе родителей этого человека, чтобы расспросить их. Родители очень боялись, потому что знали, что фарисеи решили отлучать от синагоги всякого, кто исповедует Иисуса Христа. Когда родители спросили, их ли это сын, родился ли он слепым и как случилось, что он стал зрячим, они ответили: «Мы знаем, что это наш сын и что он родился слепым, но как он прозрел и кто открыл глаза ему, не знаем. Спросите его самого, он уже взрослый и сам может о себе рассказать». Раздраженные враги Иисуса вновь позвали прозревшего: «Что сделал Иисус с тобой? Как он открыл глаза твои?» Продолжали они свой допрос. «Я уже говорил вам, но вы не слушали. Что вы хотите еще услышать? Или вы хотите сделаться его учениками?» — спросил прозревший. С презрением фарисеи ответили: «Мы ученики Моисея, ибо знаем, что с Моисеем говорил Бог. Что же касается этого человека, то мы не знаем, откуда он пришел». Тогда исцеленный смело ответил им:
1: «Очень странно, что вы не знаете, откуда он. Он же открыл мне глаза. Бог слушает тех, кто верен ему, и выполняет его волю. От начала дней никто не слышал, чтобы кто-либо открывал глаза слепорожденному. Если бы Иисус не был от Бога, он не смог бы сотворить это чудо». Правители пришли в ярость, услышав эти слова. Как посмел этот ничтожный человек поучать их? Они изгнали его из синагоги и запретили ему впредь приходить туда молиться. Слух обо всем случившемся дошел до Иисуса, и он пошел искать исцеленного им человека. Найдя его, Иисус спросил: «Веришь ли ты в Сына Божьего?» «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» — спросил прозревший. Иисус сказал: «Ты видел Его, и Он говорит с тобой сейчас». «Верую я, Господи!» — радостно воскликнул человек и поклонился Иисусу.

Слепое желание. В 5-м Б-классе на уроке истории учительница рассказывала, как из мохнатой обезьяны постепенно получается человек, и показывала плакаты, на которых был изображен процесс эволюции. Рассказ учительницы прервал стук в дверь. Не успела она выйти в коридор, как класс оживленно загудел. Самые смелые в одно мгновение оказались у доски и, изображая нарисованных животных, принялись ходить на четвереньках. Некоторые с любопытством стали перелистывать классный журнал. Вдруг из последнего ряда полетел бумажный самолетик, на крыльях которого красными чернилами было написано «Религия – опиум для народа». Самолетик упал на третью парту, чуть ли не в руки Сони, любительницы всяких выдумок. «Девчонки!» — подскочила Соня. «Давайте пометим нашу Лену! Давайте мелом напишем на спине «Богомолка!»» По классу прокатился дружный хохот. «Давайте!» — тут же отозвались некоторые, готовые поиздеваться над невысокой смуглой девочкой, спокойно сидящей за первой партой. Лена замерла в напряженном ожидании. Ей часто приходилось переносить всякие колкости и оскорбления от одноклассников. Она знала, что девочки на самом деле могут написать ее прозвище на темном свитере. А мел потом не так просто стереть. Лена запереживала и стала мысленно просить у Бога милости и защиты. «Да что вы к ней привязались?» Вдруг заступилась за Лену самая высокая и боевая девочка. «Что она вам плохого сделала?» «Богомолка она». «Ну и что? Пусть богомолка. Зачем издеваться над ней?» Не унималась заступница. «Соня, ты придумала бы что-нибудь поинтересней, всегда одно и то же». «Тогда давайте...» Соня не успела предложить новую идею, в класс вошла учительница, и урок продолжился. После занятий Лена шла домой одна. События прошедшего дня навевали ей грустные мысли. «Как хорошо Олесе и Наде!» С тайной завистью уже не в первый раз вспоминала она верующих девочек, которые учились в параллельном классе. «Их никто не обижает, не обзывает, а меня чуть ли не каждый день унижают, обсмеивают. Как было бы хорошо учиться с ними в одном классе!» На занятиях в воскресной школе и дома Лена не раз слышала, как в молитве некоторые говорили Богу: «Да будет воля Твоя». Так когда-то молился Иисус. Она понимала, что эти слова означают: «Пусть будет так, как хочет Бог». Лена очень хотела перейти в другой класс, но не знала, хочет ли этого Бог. Поэтому в своей молитве она говорила: «Да будет воля Твоя». Она просила: «Господи, Ты видишь мое желание перейти в параллельный класс. Прошу Тебя, сделай так, чтобы меня перевели. Я не хочу, чтобы надо мной постоянно смеялись». Летние каникулы принесли Лене много радости, но почему-то очень быстро пролетели. Воспоминания о школе лишало Лену хорошего настроения. Опять будут насмешки, унижения. Августовское тепло как-то быстро сменилось прохладой. Пошли дожди. Учеба в родном классе казалась Лене такой же мрачной и грустной, как и наступившая ранняя осень. Как-то раз на перемене
Лена одиноко стояла у большого окна в школьном коридоре. По стеклу, словно слезы, бежали мелкие струйки дождя. За спиной послышались быстрые шаги, и Лена обернулась. «Полина Ивановна», — робко обратилась она, проходившая мимо классной руководительницы параллельного класса. «Возьмите меня, пожалуйста, в свой класс». Полина Ивановна даже не выслушала Лену до конца и категорично покачала головой. «Нет, она не может это сделать». Лена еле сдержалась, чтобы не расплакаться. В это время она увидела завуча, который торопливо вошел в учительскую. «Он добрый, может подойти к нему?» — подумала Лена. «Он наверняка разрешит». Окрыленная надеждой, Лена едва дождалась конца занятий. С сильно бьющимся сердцем она постучала в кабинет завуча. «Войдите», — послышался знакомый голос. За большим письменным столом, заставленным стопками книг и тетрадей, сидел уже немолодой мужчина с большими залысинами. Он выслушал просьбу Лены и, немного подумав, сказал: «Мне Полина Ивановна уже говорила о твоем желании. Взять тебя в свой класс она пока не может, так что я ничем не могу тебе помочь». Лена ушла домой с печальным сердцем. Ей отказали в просьбе, но она продолжала молиться и просить Иисуса, чтобы он исполнил ее желание. Лена не думала о том, нравится Господу ее желание или не нравится. Мама уже несколько раз объясняла ей, что трудности очень нужны человеку, что они помогают приближаться к Богу, помогают лучше видеть Его благословение и защиту. Но Лена не хотела прислушиваться к этим наставлениям и видела себя в полной безопасности только в другом классе. Последняя четверть стала для Лены памятной. Ее, наконец-то, перевели в А-класс. Счастью девочки не было предела. Наконец она получила то, чего так долго хотела. Одноклассницы приняли Лену в свое общество доброжелательно и быстро подружились с ней. Теперь Лену никто не обижал и не высмеивал. Вскоре Лена заметила, что Надя и Олеся, общительные и веселые подружки, всегда оказывались в центре всех классных событий. Девочки быстро находили выход из различных затруднений и удачно придумывали всякие шалости. Лена была застенчивой и нерешительной, но, глядя на подружек, не хотела отставать от них. Незаметно для себя Лена стала подражать Наде и Олесе. Ей уже ничего не стоило уйти с последнего урока или не подготовить домашнее задание, а потом наспех у кого-нибудь списать. Как-то раз на уроке биологии Олеся с Надей что-то оживленно выясняли между собой. Лена оглянулась. Девочки не обратили на нее никакого внимания. Лену разбирало любопытство. Ей непременно хотелось узнать, о чем они так оживленно беседуют. «Как же узнать?» — озадачилась Лена и тут же придумала: «Напишу записку». К девочкам полетел белый бумажный квадратик. Подружки увлеклись перепиской. Они хихикали, вновь и вновь отсылая друг другу записки. Увлеченные своим делом, они даже не услышали замечания учительницы. «Как вам не стыдно?» — потянул Лену за рукав мальчик с соседней парты. «Вы же верующие!» Лена готова была провалиться сквозь землю. От ее веселого настроения не осталось и следа.
Слова одноклассника пронзили ее сердце. Действительно, как они ведут себя? Почему так бессовестно нарушают школьную дисциплину? Осуждающие мысли одна за другой больно ранили сердце Лены. Дома Лена рассказала маме о том, что произошло в школе. «Я знаю секрет всех этих происшествий», — сказала мама. Лена съежилась. «Что же мама сейчас скажет?» «Совсем недавно ты ушла от трудностей, которые помогли бы тебе больше молиться и смиряться перед Богом. Вот в этом весь секрет. Ты лишила себя Божьих благословений, а жизнь без трудностей приводит к греховному веселью, к пустоте и удаляет человека от Бога. Боже, да будет воля Твоя!»

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Сегодня мы начнем разговор о второй главе этого произведения, в которой Павел рассказывает о том, как проходило его миссионерское служение в Фессалониках. Давайте прочтем первый и второй стихи. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Итак, работа Павла в Фессалониках не была безрезультатной. Когда он пришел в Фессалоники, ему фактически удалось всколыхнуть весь этот город, приведя огромное количество людей к спасительному знанию Иисуса Христа. И в результате в этом городе зародилась церковь. Иными словами, Павел проповедовал не просто какую-то теорию или философию, он говорил о том, что действовало и демонстрировало свои результаты в Фессалониках. Евангелие воочию воплощалось на улицах этого города, действуя в сердцах и жизнях его жителей. Во втором стихе, говоря о страданиях и поругании, пережитых им в Филиппах, Павел вспоминает о том негостеприимном приеме, который был оказан ему в этом городе. Мы с вами читаем об этом в 16 главе книги «Деяния апостолов», где нам рассказывается о том, как Павел и Сила были избиты и брошены в темницу, а затем изгнаны из города. Однако мы читаем, что, несмотря на все это, апостол сразу же направился в Фессалоники, где он начал вновь проповедовать благую весть со смелостью и дерзновением. Иными словами, произошедшие события никоим образом не повлияли на решимость Павла. Его неудача не заставила его изменить свой подход к евангельской проповеди или облечь ее в более приемлемую для слушателей форму. Хотя у Павла были все основания и поводы для подобной осторожности, апостол мог принять решение, что впредь, проповедуя благую весть, он будет действовать более сдержанно и обдуманно. Он мог бы решить, что впредь он будет более осторожен и деликатен ради того, чтобы приобретать друзей и оказывать большее влияние на людей. Но нет, Павел не принадлежал к числу тайных верующих. Он продолжал говорить и проповедовать открыто и прямо, невзирая на лица, точно так же, как он делал это в Филиппах. Чрезмерная деликатность и мягкость не относились к числу методов апостола. Он смело провозглашал Евангелие, и пережитые им страдания и унижения никак не повлияли на его методы и подходы. И когда апостол пришел к фессалоникийцам, он проповедовал им Слово Божье. Если бы вас попросили ответить на вопрос: какую проповедь апостола Павла вы считаете самой главной? Что бы вы ответили? Я уверен, что если бы мы задали этот вопрос разным верующим, мы бы получили множество самых различных ответов. И это вполне понятно. У Павла было множество великих проповедей. Например, была знаменитая проповедь в Дамаске сразу после обращения апостола. Также была проповедь у проконсула Сергия Павла на Кипре, когда апостол начинал свое миссионерское служение. Еще была проповедь в синагоге в Антиохии Писидийской во время его первого миссионерского путешествия. Именно эту проповедь апостола лично я считаю самой вершиной его проповеднического служения. Также была знаменитая проповедь апостола в Афинах. А еще мы можем вспомнить его работу в Коринфе и в Эфесе. Я считаю, что все это были поистине великие проповеди.
Кто-то мог бы выбрать проповедь, которую апостол произнес в Иерусалиме, когда был схвачен. А кто-то наверняка вспомнил бы слова апостола, когда он представлял свою веру Феликсу, Фесту и Агриппе. Проповедь Павла, произнесенная перед Агриппой и Вереникой, была, несомненно, шедевром. И, наконец, можно упомянуть прощальную речь апостола, обращенную к старейшинам Эфесской церкви. Но если бы мне поручили выбрать самую главную проповедь апостола Павла, я бы не остановил свой выбор ни на чем из вышеперечисленного. Вместо этого я бы выбрал жизнь Павла в Фессалониках. Его величайшая проповедь состояла не в словах, она не была записана на бумаге. Эта проповедь была воплощена в жизни. Главным в этой проповеди было вовсе не толкование или какие-то теологические истины, но практика и жизненное применение. Текст для своей проповеди Павел взял из 20 стиха 2 главы послания Иакова, где сказано: «Вера без дел мертва». И апостол доказал эту истину, трудясь среди фессалоникийцев. Каждый верующий, друзья мои, является проповедником. Может быть, вам не нравится, когда вас называют проповедником, но тем не менее, это так. Вы не можете избежать этого, потому что сама ваша жизнь обязательно несет людям определенное послание. Вполне возможно, что ваша жизнь о многом говорит вашим детям у вас дома. Я думаю, что это одна из причин, почему так много молодых людей сегодня предпочитают строить свою жизнь совершенно не так, как хотели бы их родители. Все дело в том, что они наблюдали за своими отцами и матерями, и им не нравилось то, что они видели. Поэтому они двинулись своим собственным путем. Так что величайшая проповедь, которую нам приходится произносить, — это проповедь нашей собственной жизни. Далее давайте прочтем 3 и 4 стихи, где апостол говорит о том, что отличало его учение. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши». Служение Павла отличала одна характерная черта. Он никогда не пытался преуменьшить, затушевать или разбавить Евангелие. Павел никогда не пытался подстроить Евангелие под предпочтение различных групп людей. К сожалению, далеко не всегда это так у некоторых современных служителей. Бывает, что проповедник дает хорошее, ясное и четкое евангельское послание в одной общине, но стоит ему столкнуться с другой группой людей, где Евангелие следовало бы проповедовать не менее ясно, он начинает вилять и юлить, пускаясь в туманные дебри. Но ничего подобного нельзя было сказать об апостоле Павле. Он не был человекоугодником, равно как и не стремился к славе. Он не старался создать себе имя. Когда Павел проповедовал,

Он пришел с совершенно чистыми намерениями, из чистых побуждений и никогда не прибегал к лукавству. Он не пользовался нечистыми методами, он не снижал своих стандартов для того, чтобы подстроиться к предрассудкам и слабостям ветхой природы. Он никогда не пытался угодить греховной плоти человека. В этом многие из нас могли бы почерпнуть урок для себя. Я знаю одного служителя, который является замечательным проповедником. Но я утратил всякое уважение к этому человеку, когда стал свидетелем того, как он использует свою проповедь в качестве плацдарма для сведения личных счетов и достижения личных амбициозных целей. Всякий, кто проповедует Слово Бога, должен спросить себя, нет ли в его учении каких-то нечистых побуждений или лукавства. Мы должны быть честны с самими собой, всегда проверяя свои собственные мотивы. Не учим ли мы для того, чтобы завести себе влиятельных друзей или оказать влияние на нужных людей? Или же мы честно стараемся нести людям Слово Бога? Друзья мои, я должен честно признаться, что я совершил огромное количество ошибок. Много раз я подводил Господа, и мне удивительно, что Он не отказался от моего служения давным-давно. Если бы я сам был на Его месте, я бы давно махнул рукой на такого ничтожного человека, как ваш покорный слуга. Но при всех своих промахах я знаю одно. Я честно проповедовал Его Слово. И сегодня я благодарен Господу за то, что Он помогал мне в этом. Ибо сейчас я могу, смотря ему в глаза, сказать: «Господь, я совершил множество ошибок и подводил тебя не раз, но я нес твое слово так, как это было в моих силах. Если бы я мог сделать что-то лучше, я бы сделал это, но я действовал так, как только позволяла мне твоя благодать». Друзья мои, мне очень нравится этот отрывок. Павел мог сказать фессалоникийцам: «Я хочу, чтобы вы знали, что когда я пришел к вам, у меня не было скрытых мотивов. И я пришел к вам не за вашими пожертвованиями. Я пришел не для того, чтобы нажиться за ваш счет. Я пришел, чтобы дать вам Евангелие и помочь вам окрепнуть в вашей вере. Это было моим единственным стремлением». Когда человеком двигают такие устремления, его жизненный корабль оказывается непотопляем. Бури и ураганы могут подстерегать его в пути, но Господь всегда поможет своему чаду пережить их. Теперь давайте прочтем 5 и 6 стихи. «Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель, не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». Здесь Павел говорит, что он никогда не прибегал к льстивым словам. Он никогда не пытался задобрить состоятельных представителей христианских общин. Он никогда не пытался воздействовать на людей при помощи лести. Лесть обезоруживает нас. Сталкиваясь с ней, мы не понимаем, как нам вести себя. Когда люди критикуют меня, я обычно хорошо знаю, что мне отвечать. Однако я совершенно теряюсь, когда кто-то льстит мне. Лесть обезоруживает человека. У Шекспира в его знаменитой 12-й ночи есть очень любопытный диалог, который происходит между шутом и герцогом Орсино. Шут говорит герцогу: «Вот парадокс, мой господин. Мои друзья хвалят меня, тем самым делая меня ослом, в то время как враги, напротив, открыто говорят, что я осел. И, следовательно, стараниями врагов я лучше узнаю себя, в то время как, благодаря друзьям, я остаюсь полнейшим дураком». В чем-то мудрый шут прав. Иногда ласкающие слух слова друзей оказываются

опаснее нападок наших злейших врагов. Но Павел никогда не использовал в своем служении лесть. Я знаю нескольких весьма состоятельных людей, которые щедро помогают различным христианским учреждениям или благотворительным организациям. Однако, если эти христианские организации не начнут свое обращение с лестных слов, эти люди и пальцем не пошевелят, чтобы помочь таким организациям своими финансами. И становится очень жаль такие церкви и организации, которые полностью зависят от людей, требующих лести и комплиментов, прежде чем они станут помогать какой-то деятельности. Я думаю, что такое положение вещей является настоящим бичом современной христианской работы. Но Павел не прибегал к лести, ибо у него не было корыстных помыслов. Я не думаю, что деньги являются главным камнем преткновения в христианском служении. Если взять служителей, с которыми мне доводилось иметь дело, я могу вполне обоснованно заявить, что деньги не являются для них самым большим искушением. Но корысть может проявляться в самых различных обличиях. Есть люди, которые жаждут почета, славы или высокого положения. Друзья мои, мы должны исследовать свои сердца для того, чтобы удостовериться, что в них нет места для подобной корысти. Однако Павел никогда не искал положения или почета, в этом отношении у него были абсолютно чистые мотивы. Давайте прочтем стихи с 7 по 9. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Апостол уподобляет свои отношения с фессалоникийскими христианами отношениям кормилицы и ее чада. При этом сразу же вспоминаются слова Господа Иисуса, которые мы находим в 37 стихе 23 главы Евангелия от Матфея. Иисус сказал об Иерусалиме такие слова: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Писание использует в отношении Иисуса самые разные образы и сравнения. Оно сравнивает Христа с добрым пастырем, который отдает свою жизнь за своих овец. Спаситель защищает своих овец. Однажды он соберет их всех к себе, где они будут находиться в безопасности, рядом с ним. А здесь он использовал образ птицы, которая собирает своих птенцов под свои крылья. В детстве мне довелось жить на ферме, где мы держали всякую домашнюю живность. Я вспоминаю, как весной у нашей курицы появлялись цыплята. Они ходили за своей мамой большим желтым облаком. У нас не было специального загона, поэтому курица со своим выводком могла уходить далеко в поле. Но стоило начаться дождю, как мама-курица начинала кудахтать, торопя своих цыплят в курятник. Иногда им не удавалось добраться до укрытия вовремя, и тогда она собирала своих цыплят вокруг себя и закрывала их своими крыльями. Дождь лил, но эти крошечные желтые комочки спокойно укрывались под крыльями своей мамы. Именно этот образ использует Господь Иисус. И Павел тоже был именно таким служителем. Он любил фессалоникийцев материнской любовью. Они были дороги его сердцу, и он был готов отдать за них свою жизнь. Сегодня мы тоже можем встретить таких служителей.
Может быть, они не являются особо выдающимися проповедниками, но они верят в Слово Бога и проповедуют Его. Подобные опытные пасторы оказываются самыми лучшими душепопечителями для всех тех, кто нуждается в мудром совете и сострадании, потому что никому не страшно раскрывать свое сердце перед таким человеком и принимать его помощь. Далее мы читаем в стихах с 10 по 12. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Здесь Павел говорит о том, как проходило его служение среди фессалоникийцев. Оно было свято, что означает, что апостол безукоризненно исполнял свои обязанности перед Богом. Именно это и подразумевает такое понятие, как святая жизнь. А еще его служение было праведно, что указывает, что апостол безукоризненно исполнял свои обязанности перед людьми. У Павла были обязанности и перед Богом, и перед людьми, и он тщательно выполнял и те, и другие. Я часто слышу, как люди говорят о христианской посвященности. Но если вы надеетесь быть посвященным христианином, вы должны быть святы перед Богом везде. Дома, в школе, на работе, поэтому смотрите на Бога, а не на часы. И работайте не только тогда, когда ваш начальник наблюдает за вами. Вы должны постоянно вкладывать в свою работу все силы, потому что Бог всегда видит вас. Когда человек выходит перед всей церковью, проливает слезы, а затем кто-то молится о нем, это отнюдь не производит в его жизни никакой посвященности. Что думает о вас ваш начальник? Или, если вы студент, что думает о вас ваши учителя? Если вы ленивы, то вы не вправе называться посвященным. Посвященная жизнь — это святая и безукоризненная жизнь, всегда проходящая перед лицом Бога. Но тот факт, что служение Павла было безукоризненным, вовсе не означает, что враги не пытались обвинить апостола и его товарищи. Однако безукоризненность означает, что все подобные обвинения были тщетны. Друзья мои, люди будут говорить о вас совершенно ужасные вещи. Но самое важное, чтобы вы были точно уверены, что вся эта критика беспочвенна и несправедлива. Павел и его товарищи проводили святую жизнь. Именно это было самым важным. Причем это не имеет никакого отношения к достижению нашего собственного спасения. Но зато это имеет колоссальное влияние на спасение окружающих нас людей, потому что они все время наблюдают за нами. Давайте помнить об этом всегда. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.